новый лист. Лишь бродячий дождь, лишь осенний год, но ведь для них я